Летни звук и рука. Плаже. Потован. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.